0: Un aizlūgšanām
1: 205 9 2 7 9 7.
0: Šodien mēs noteikti klausīsimies Dieva vārdu.
1: И так как молитвы не пришли сегодня, мы помолимся за всех вас, кто слушает.
0: Lūksim par visiem, kas klausās.
1: На этой неделе мы возвращаем такой проект, как ретрит.
0: Šajā nedēļā mēs atgriežamies pie tāda projekta kā ретрит.
1: Если это такой молитвенный выезд.
0: Tas ir tā kā lūkšana izbraukums.
1: Это будет в Норкалне в эту пятницу и субботу.
0: Un tas notiks Norkalnē šajā piekdienā un sestdienā.
1: 9-10 октября.
0: 9. un 10. oktobrī.
1: Да, это будет такой формат: много прославления, слова, молитвы.
0: Daudz slavēšanas, vārds, lūkšanas.
1: Да, это будет в посте.
0: Gavēnī.
1: С вечери Господней.
0: Būs tā kunga vakarēdienas.
1: Там будут пастыры из Литвы, Эстонии, Латвии.
0: Būs mācītāji no Lietuvas, Igaunijas un Latvijas.
1: Мы будем молиться, и я верю, будут действовать дары Духа Святого.
0: Mēs lūksim un es ticu, ka darbosies svētāk ar dāvanas.
1: Если вас заинтересовало это, то звоните 20-59-2797.
0: Ja tas jūs ieinteresē, tad lūdzu zvaniet 205-9-2797.
1: Давайте помолимся за Божье слово, которое я буду проповедовать.
0: Lūksim par Dievu vārdu, kuru sludināšu.
1: Дорогой Господь,
0: Dārgais Kungs,
1: мы пришли сюда не показать себя,
0: mēs esam nākuši šeit ne sevi parādīt,
1: но прославить имя Иисуса Христа.
0: Bet godināt Jēzus Kristus vārdu.
1: Господь, благослови эту передачу.
0: Kungs, svētī šo raidījumu.
1: Благослови каждого человека.
0: Svētī katru cilvēku.
1: Который слушает в машине.
0: Kas klausīsies mašīnā.
1: Который будет слушать в записи.
0: Kas klausīsies ierakstā.
1: Который сейчас слушает в прямом эфире.
0: Kas tagad klausās tiešajā ēterā.
1: Во всех уголках Латвии.
0: Visos Latvijas nostūros.
1: Благослови твой народ.
0: Svētī savu tautu.
1: И пусть Слово Божье.
0: Un lai Dieva vārds.
1: Меняет наше сердце.
0: Maina mūsu sirds.
1: Наше мышление.
0: Mūsu domāšanu.
1: И Божья благодать.
0: Un Dieva žēlastība.
1: Наполняет наш дух.
0: Lai piepildu mūsu garu.
1: И вся слава тебе.
0: Un visa slava tev.
1: Отец, Сын и Дух Святой.
0: Tēvs, Dēls un Svētais Gars.
1: Amen.
0: Amen.
1: Еще раз добрый вечер, радиослушатели.
0: Vēlreiz labvakar, radioklausītāji.
1: Обычно в первую неделю месяца.
0: Parasti mēneša pirmajā nedēļā.
1: В церквях вечеря Господня.
0: Draudzēs ir svētais vakarēdiens.
1: И в это воскресенье в наших двух церквях я делился на тему «Есть сила в крови Иисуса».
0: Un šajā svētdienā savās divās draudzēs dalījos par tēmu «Ir spēks».
1: Я давно не говорил на эту тему на радио. И сегодня мы поговорим о крови Иисуса Христа. И я начну со свидетельства, которое со мной произошло где-то 3, может быть, 4 года назад. Мы, как семья, долгое время арендовали разные квартиры.
0: Mēs kā ģimene ilgāku laiku ierējām dažādus dzīvokļus.
1: И пришло время, когда мы переехали уже в своё жильё.
0: Un pienāca laiks, kad mēs pārbraucam jau savā dzīves vietā.
1: Именно в том месте, где находится церковь Сауриши.
0: Tieši tajā vietā, kur atrodas Sauriešu draudze.
1: Я никогда не забуду.
0: Un es nekad neaizmirsīšu.
1: Когда после того, когда мы заехали в своё жильё на второй месяц.
0: Tad, kad mēs pārcēlāmies uz savu dzīves vietu pēc diviem mēnešiem,
1: это было ровно в 2 часа ночи.
0: Tas bija tieši divos naktī.
1: Я проснулся от того,
0: es pamūdos no tā,
1: что какие-то невидимые руки, пальцы,
0: kaut kādas neredzamas rokas,
1: душили моё горло.
0: Жняудзе ману каклу.
1: Со мной это впервые.
0: Ar mani tas notika pirmo reizi.
1: Я это что-то вдавливало меня в диван.
0: Mani tāds kā spieda pie divāna.
1: Я знаю, что в той местности очень сильно развит оккультизм.
0: Es zinu, ka tajā apkārtnē ļoti spēcīgi ir attīstīts okultisms.
1: Но я еле-еле прошептал своими устами.
0: Bet es knapi ar savām lūpām varēju, nu, čukstēt.
1: Кровь Иисуса.
0: Kristus asins.
1: И эти руки пропали.
0: Un šīs rokas pazuda.
1: Я верю.
0: Un es ticu,
1: что в крови Иисуса.
0: Kad Jēzus asinis.
1: Есть великая сила.
0: Ir milzīgs spēks.
1: Над всеми силами дьявола.
0: Par visiem velna spēkiem.
1: И сегодня мы поговорим.
0: Un šodien mēs parunāsim.
1: О силе крови Иисуса.
0: Par Jēzus asins spēku.
1: Первое.
0: Pirmais.
1: Кровь Иисуса Христа.
0: Jēzus Kristus asinis.
1: Dajot nam dostup Bogu Atcu.
0: дод мумс иеспею тувотис девам тавам.
1: Мы прочитаем книгу евреям, 10 главу, 19 стих.
0: Мы слазим Эбре Вестулс, 10 нодальс, 19.

0: Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым.
1: Tā kā mēs, brāļi, droši varam iet svētajā vietā Jēzus asiņu dēļ.
0: Кровь Иисуса имеет такую благодать.
1: Jēzus asinīm ir tāda žēlastība.
0: Что мы приходим путем новым и живым во святилище.
1: Kad mēs varam pa jauniem ceļiem iet svētajā vietā.
0: То есть мы приходим к Отцу.
1: Mēs nākam pie Tēva.
0: Через кровь Иисуса.
1: Caur Jēzus asinīm.
0: И книга к евреям 4:16 это подтверждает.
1: Un vēstulē ebreji 4:16 vēlreiz to apstiprina.
0: Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи.
1: Tāpēc piesim bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību palīdzību īstā laikā.
0: Библия говорит,
1: Bībele runā,
0: что есть престол благодати,
1: ka ir žēlastības trons,
0: и мы приступаем через кровь Иисуса Христа,
1: un mēs tam tuvojamies caur Jēzus Kristus asinīm,
0: чтобы получить милость,
1: lai saņemtu žēlastību.
0: Еще раз повторюсь,
1: vēlreiz atkārtošu,
0: через кровь Агнца мы приступаем к престолу благодати Отца.
1: Caur Jēra asinīm mēs tuvojamies svētajai vietai.
0: Есть великая сила в крови Иисуса.
1: Ir ļoti liels spēks Kristus asinīs.
0: Мы знаем, что последние несколько лет
1: Mēs zinām, ka pēdējos dažus gadus
0: к нам приезжал известный евангелист Натан Моррис.
1: Pie mums brauc pazīstams evaņģēlists Nātans Moris.
0: Бог сильно благословлял эти служения.
1: Un Dievs ļoti spēcīgi svētīšas kalpošanas.
0: Спасибо епископу Модрису.
1: Paldies biskupam Modrim.
0: Но я хочу сказать, однажды была пасторская встреча с Натаном Морисом.
1: Bet gribu teikt, vienreiz bija mācītā tikšanās ar Nātanu Morisu.
0: Я помню, как Натан Морис говорил.
1: Un es atceros, kā Nātans Moris teica.
0: Пастора.
1: Mācītājs.
0: Не стесняйтесь.
1: Некаутрейтесь.
0: Говорите о крови Иисуса.
1: Runāt par Kristus asinīm.
0: Это послание всегда актуально.
1: Šis vēstījums vienmēr ir aktuāls.
0: Я помню в 2000 году.
1: Es atceros 2000.
0: В доме конгрессов.
1: Конгресс нама.
0: Именно на этом служении покаялся мой родной отец.
1: Tieši šajā dievkalpojumā grēks nožēloja mans tēvs.
0: Приехал Рейхард Бонке.
1: Bija atbraucis Рейхардс Бонке.
0: И он на многих континентах и многих странах говорил проповедь о крови Иисуса.
1: Un viņš daudzās kontinentos un zemēs runāja, sludināja par Jēzus asinīm.
0: Простую ту же самую проповедь.
1: Vienkārši to pašu svētru.
0: И люди каялись.
1: Un cilvēki nožēloja
0: grēkus.
1: Un demoni izgāja.
0: Больные исцелялись.
1: Un slimie tika dziedināti.
0: Я сегодня кому-то говорю.
1: Šodien es kādam saku.
0: Дьявол побеждён через кровь Иисуса Христа.
1: Velns ir uzvarēts ar Jēzus Kristus asinīm.
0: Откровение 12:11.
1: Atklāsmes grāmata 12:11.
0: Они победили его кровью Агнца и словом своего свидетельства.
1: Viņi to uzvarējuši ar tā Jēra asinīm un ar savas liecības vārdu.
0: Есть великая сила в крови Иисуса.
1: Ir ļoti liels spēks Jēzus asinīs.
0: Победа через кровь Христа.
1: Uzvar caur Kristus asinīm.
0: Божьи дети.
1: Dieva bērni.
0: Победили дьявола.
1: Uzvarēja velnu.
0: Кровью Иисуса Христа.
1: Ar Jēzus asinīm.
0: Победа принадлежит Христу.
1: Uzvar pieder Kristum.
0: А верующие входят в эту победу.
1: Bet ticīgie ieiet šajā uzvarā.
0: Кровь Иисуса Христа.
1: Jēzus Kristus asinīm.
0: Лишила дьявола обвинять нас.
1: Atņēma vēldam iespēju mūs apvainot.
0: Если к тебе доходят мысли обвинения.
1: Ja tev uzmācās tāda apvainošana.
0: Крови Иисуса есть сила.
1: Jēzus asinīs ir spēks.
0: Чтобы ты не обвинял себя.
1: Lai tu sevi nevainotu.
0: Дьявол побеждён через кровь.
1: Vēlns ir uzvarēts caur asinīm.
0: Призывайте кровь Иисуса в своей молитвенной жизни.
1: Piesauciet Jēzus asinis savās lūkšanas dzīvēs.
0: Biblija также говорит.
1: Tāpat Bībele runā par to.
0: Что мы искуплены через кровь Иисуса.
1: Ka mēs esam izpirkti caur Jēzus asinīm.
0: Искупление.
1: Izpirkšana.
0: Это есть большое благословение для нас.
1: Un tā ir liela svētība priekš mums.
0: И мы читаем Ефесянам 1:7.
1: Mēs lasam vēstuli Efeziešiem 1:7.
0: В котором мы искуплены кровью Его, прощением грехов, богатству благодати Его.
1: Viņā mums dot pestīšana viņa asinīs grēku piedošana pēc viņa bagātās žēlastības.
0: Для меня всегда слово искупление.
1: Man izpirkšana vienmēr šis vārds.
0: Я всегда его принимаю так.
1: Es to pieņemu vienmēr tā.
0: Человек, который имел много долгов и кредитов.
1: Cilvēks, kam bija ļoti daudz parādu un kredīti.
0: И кто-то пришел и заплатил за тебя.
1: Un kāds atnāca un samaksāja par tevi.
0: Я всегда был против кредитов. И вот моя жизнь.
1: Mēr esmu pret kredītiem un tāda
0: man dzīve. В моей жизни было два маленьких кредита.
1: Manā dzīvē bija divi nelieli kredīti.
0: Но скажу честно вам.
1: Teikšu jums godīgi.
0: Как только я отдал последние вот этот последние деньги, такая вот такое облегчение.
1: Un tad, kad atdevu pēdējo naudu, bija tāds atvieglojums.
0: Вот я хочу вам сказать.
1: Vēlos jums teikt.
0: Что и для меня искупление.
1: Man izpirkšana.
0: Это как будто вот Христос заплатил все наши кредиты и долги.
1: Kad Kristus samaksā visus mūsu kredītus un parādus.
0: Билли Грэм однажды сказал.
1: Биллис Грэмс reiz teica.
0: Кровь Христа это цена нашего искупления.
1: Kristus asinis ir mūsu izpirkšanas cena.
0: В котором мы имеем искупление кровью его, прощением грехов его, богатство благодати его.
1: Kur mēs saņemam grēku piedošanu viņa lielajā bagātībā.
0: Вообще искупить значит заплатить цену.
1: Izpirkt, tas nozīmē samaksāt cenu.
0: И каждая капля крови.
1: Un katra asins lāse.
0: За тебя и меня.
1: Par tevi un mani.
0: Известный служитель Божий Дерек Принс сказал однажды так.
1: Pazīstamais kalpotājs Дерис Принс reiz teica.
0: В одной капле крови Иисуса
1: Vienā Jēzus Kristus asins lāsē
0: Больше силы, чем во всем сатанинском царстве.
1: Ir vairāk spēka nekā visā Sātana valstībā.
0: Другой Божий генерал Лестер Самрел
1: Cits Dieva ģenerāls Лестер Самрел
0: Сказал так.
1: Teica tā.
0: Кровь Христа – это оружие духовной борьбе.
1: Kristus asins, tās ir garīgās kaujas ierocis.
0: Если духовные силы атакуют,
1: ja uzbrūk garīgie spēki,
0: дьявол боится крови.
1: Vēlns baidās no asinīm.
0: Мудрый человек Давид Вилкерсон однажды сказал.
1: Mudrs cilvēks Davids Vilkersons reiz teica.
0: Кровь Христа – это основание нашей победы.
1: Kristus asins, tas ir mūsu uzvaras pamats.
0: Перейдем к пунктам.
1: Biesim tālāk pie punktiem.
0: Кровь Иисуса очищает нас от наших грехов.
1: Kristus asinis mūs tīra no mūsu grēkiem.
0: 1. Jāņa 1.7.
1: 1. Jāņa 1.7.
0: Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха.
1: Viņa dēla Jēzus asinis šķīsta no visiem grēkiem.
0: Те люди, которые уже давно верующие.
1: Un cilvēki, kas jau sen ir ticīgi.
0: Писание говорит, что мы каждый день много согрешаем.
1: Raksti saka, mēs katru dienu daudz
0: грехуем. Я рекомендую ежедневно иметь покаяние.
1: Un es iesaku katru dienu nožēlot
0: grēkus. И когда вы каетесь в своих словах, мыслях, каких-то делах.
1: Un ja jūs nožēlojat kaut kādus vārdus, domas, darbus.
0: Лично я всегда призываю кровь Иисуса, чтобы она омыла мой грех.
1: Es vienmēr piesaucu Jēzus asins, lai tās nomazgā manu grēku.
0: Спасибо нашему Господу.
1: Paldies mūsu Kungam.
0: За излитие крови.
1: Par asins izliešanu.
0: Потому что она очищает нас от греха.
1: Jo tā mūs tīra no grēka.
0: Всегда при покаянии в молитве использую кровь Христа.
1: Vienmēr grēku nožēlas lūkšanā es izmantoju Jēzus asins.
0: Следующее.
1: Nākošais.
0: Кровь Христа несет в себе оправдание.
1: Kristus asinis sevī nes attaisnošanu.
0: Когда я оправдан,
1: tad, kad es esmu attaisnots,
0: то чувство вины не имеет силы.
1: Tad vainas apziņai nav spēka.
0: Если тебя дьявол обвиняет,
1: ja vēlns tevi apvaino,
0: то Римлянам 5.9 написано.
1: Tad Romiešiem 5.9 ir rakstīts.
0: Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью его, спасаемся им от гнева.
1: Jo vairāk tagad taisnot ar viņa asinīm caur viņu tiksim izglābti no dusmības.
0: Кровь Иисуса оправдала нас от гнева, от гнева.
1: Jēzus asinis mūs attaisnoja no dusmības.
0: Следующее.
1: Nākošais.
0: Кровь Иисуса Христа как Божья защита.
1: Jēzus Kristus asinis kā Dieva aizsardzība.
0: Если вспоминать ветхозаветную историю,
1: ja atceramies vecās darības notikumus,
0: мы знаем, что Божий народ был в рабстве в Египте.
1: Mēs zinām, ka Dieva tauta bija verdzībā Eģiptē.
0: И Господь через Моисея им сказал принести пасхального агнца.
1: Un tas kungs caur mūzu viņiem teica, lai viņi atnes pasā jēru.
0: Это прообраз Иисуса Христа, Иисус наш пасхальный агнец.
1: Tas ir Jēzus Kristus attēls. Jēzus ir mūsu pasā jērs.
0: И мы видим это 1 Коринфянам 5:7, пасха наша Христос закланный за нас.
1: Mēs to redzam 1. Коринтиешу 5:7.
0: И мы видим в той ветхозаветной истории.
1: Un mēs redzam tajā vecās darības notikumā.
0: Они помазали косяки дверей кровью агнца.
1: Viņi ar jēra asinīm apsmērēja durvis tenderis.
0: В Новом Завете.
1: Jaunajā darībā.
0: Наш Господь Иисус Христос.
1: Mūsu kungs Jēzus Kristus.
0: Его кровь защищает нас от бесов и демонов.
1: Viņa asins aiztur mūs no demoniem un ļauniem gariem.
0: Наш кровь Иисуса защищает наше имущество, детей.
1: Jēzus asinis aizsargā mūsu īpašumu bērnus.
0: Я верю, когда я в молитве с мудростью призываю кровь Иисуса Христа.
1: Es ticu tad, kad es lūkšanā gudri piesaucu Jēzus Kristus.
0: Я имею защиту Господа.
1: Tad man ir aizsardzība no tā Kunga.
0: На всём, что Бог мне дал.
1: Par visu, ko tas Kungs man ir devis.
0: Потому я верю в силу той крови.
1: Tādēļ es ticu tais asins
0: spēkam. Как защиту от дьявола и бесов.
1: Kā aizsardzību no velna un demoniem.
0: Знаменитый проповедник Спержен сказал.
1: Pazīstamais sludinātājs Spurgeons ir teicis.
0: Кровь Христа единственное основание нашего спасения.
1: Kristus asins ir vienīgais mūsu glābšanas pamats.
0: Другой служитель Кеннет Хейген.
1: Cits kalpotājs Кеннет Хейген.
0: Сказал так.
1: Teica tā.
0: Все, что мы имеем во Христе, связано с пролитой кровью Христа.
1: Viss, kas mums pieder Kristu, ir saistīts ar izlietajām Kristus asinīm.
0: Потому сегодня я кому-то хочу сказать.
1: Tādēļ kādam es šodien vēlos teikt.
0: Это важно иметь это откровение о крови Иисуса.
1: Tas ir svarīgi, šī atklāsme par Kristus asinīm.
0: Я когда был молодой и первый раз пришел в церковь.
1: Kad es biju jauns un pirmo reizi atnācu uz draudzi.
0: Я увидел, как происходила вечеря Господня.
1: Es redzēju, kā notiek vakarēdienas.
0: И священнослужители всегда говорили, будь очень аккуратен здесь.
1: Un sludinātāji vienmēr teica, šeit tas ļoti uzmanīgi.
0: Я даже больше скажу.
1: Es teikšu pat vairāk.
0: Это святой момент.
1: Tas ir svēts moments.
0: Когда мы берем этот стаканчик с соком или вином у каждого по-разному.
1: Kad mēs ņemam šo glāzīti ar sulu vai ar vīnu, katram ir savādā. Мацу,
0: который из прообраз тела Христа.
1: Kazir Kristus miesas tēls.
0: И когда и происходит вечеря Господня.
1: Un tad, kad notiek tā Kunga vakarēdiens.
0: Мы соединяемся с Господом и друг с другом.
1: Mēs savienojamies ar to Kungu un viens ar otru.
0: Потому Павел в Коринфянам в 11 главе.
1: Tādēļ Pāvils vēstulē korintiešiem 11. Nodaļā.
0: Говорит, совершайте вот это священнодействие в страхе Господнем, принимайте покаяние там.
1: Viņš saka, šo svētdarbību dariet dievbībā un pirms tam nožēlojot grēkus.
0: И когда мы прикасаемся к крови и телу Христа.
1: Un tad, kad mēs pieskaramies Kristus asinīm un miesai.
0: Что-то происходит.
1: Kaut kas notiek.
0: И мы видим негативное, когда Иуда с грехом преломил, дьявол вошел.
1: Mēs redzam arī negatīvo, tad, kad Jūda lauza ar ļaunumu, tad
0: vēlziņa ienāk.
1: Bet tad, kad mēs pieskaramies Jēzus asinīm,
0: Božja prisūstvija možet nas napalņāt.
1: Dieva klātbūtne mūs var piepildīt.
0: Во время вечери мы вспоминаем завет, заключенный со Христом ради нашего спасения.
1: Un vakarēdien laikā mēs atceramies par šo derību, ko Kristus ir mums ir noslēdzis mūsu glābšanai.
0: Lukā 22:20.
1: Лукас 22:20.
0: Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается.
1: Šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums top izlietas.
0: В крови Иисуса завет с нами.
1: Jēzus asinīs ir derība ar mums.
0: Мы должны иметь откровение о завете в крови.
1: Mums ir jābūt atklāsmai par šo derību asinīs.
0: Бог заключил через Христа с нами завет.
1: Dievs ar Kristu ar mums ir noslēdzis derību.
0: И дал нам вечную жизнь.
1: Un deva mums mūžīgo dzīvi.
0: На кресте произошел великий обмен.
1: Pie krusta notika milzīga apmaiņa.
0: Вместо проклятия благословения.
1: Lāsta vietā ir svētības.
0: Вместо болезни исцеления.
1: Slimība vietā dziedināšana.
0: Вместо проблем победа.
1: Problēma vietā uzvara.
0: Господь спустился в ад, взял ключи от ада и смерти.
1: Kungs nolaidās elle un paņēma Элис и навис отслагас.
0: И воскрес из мертвых.
1: Un cēlās augšā
0: no miroši. Наш Бог живой.
1: Mūsu Dievs ir dzīvs.
0: И как в книге Иова сказано.
1: Un kā Ieba grāmatā ir rakstīts.
0: Мой искупитель жив.
1: Mans pestītājs ir dzīvs.
0: Пастор Бенихин однажды сказал так.
1: Mācītājs Бенихинс reiz teica.
0: Кровь Иисуса Христа.
1: Jēzus Kristus asinis.
0: Это не просто то, что было пролито на кресте.
1: Tas ir ne vienkārši tas, kas pie krusta tik izliets.
0: Это основание нового завета.
1: Tas ir jaunās derības pamats.
0: Нашего искупления.
1: Mūsu izpirkšanai.
0: Прощения.
1: Piedošanai.
0: Защиты.
1: Aizsardzībai.
0: И оправдания.
1: Un attaisnojumam.
0: Если мы вспоминаем вот эту голгофскую картину.
1: Ja mēs atceramies šo Golgātas ainu.
0: Первым, на кого упала кровь креста, я думаю, это были солдаты римляне.
1: Pirmais, uz kā uzpilēja Kristus asins, bija romieši, karavīri.
0: Это может быть был тот сотник, который наблюдал это распятие.
1: Varbūt tas bija tas virsnieks, kas vēroja šo krustā sišanu.
0: На которого тоже могли упасть эти капли крови.
1: Uz kur arī varēja uzpilēt šīs asins lāses.
0: И этот римлянин, итальянец.
1: Un šis romiets, itālis.
0: говорит, это действительно, это Сын Божий.
1: Ну, сак, patiešām tas ir Dieva dēls.
0: Там что-то произошло великое на Голгофе.
1: Tur Golgotā notika kaut kas ļoti liels.
0: Завеса в храме разодралась.
1: Templī priekškars saplīsa.
0: И Дух Святой вышел.
1: Un Svētais Gars iznāca.
0: Писание говорит, что даже мёртвые святые воскресли в тот момент.
1: Rakstos ir teiks, ka pat mirušie svētie cēlās augšā tajā momentā.
0: Один из солдат копьём пронзил бок Христа.
1: Kāds no karavīriem ar šķēpu pārdūra Kristus sānus.
0: И вытекла вода и кровь.
1: Un iztecēja ūdens un asins.
0: И именно на кресте Голгофы.
1: Un tieši uz Golgātas krusta.
0: Родилась церковь Иисуса Христа.
1: Piedzima Jēzus Kristus draudze.
0: Не было бы распятия, не было бы воскресения.
1: Ja nebūtu krustā asišanas, nebūtu arī augšām
0: celšanās. Спасибо нашему Господу.
1: Paldies mūsu kungam.
0: За все мучения.
1: Par visām mokām.
0: Не было бы ран, не было бы исцеления.
1: Ja nebūtu brūces, nebūtu dziedināšanas.
0: Давайте еще раз вспомним, что совершила кровь Христа.
1: Vēlreiz atcerēsimies, ko izdarīja Kristus asinis.
0: Кровь Христа искупила тебя и меня.
1: Kristus asinis izpirka tevi un mani.
0: Кровь Христа простила тебя.
1: Kristus asinis tev piedeva.
0: Кровь Христа очистила тебя.
1: Kristus asinis tevi tīrīja.
0: Кровь Христа оправдала тебя.
1: Kristus asinis tevi attaisnoja.
0: Кровь Христа дала тебе доступ к Отцу.
1: Kristus asinis tev deva iespēju tuvoties Tēvam.
0: Кровь Христа примирила тебя.
1: Kristus asinis tevi salīdzināja.
0: Кровь Христа стала основанием твоей победы над дьяволом.
1: Kristus asinis kļuva par pamatu tavam uzvarai par velnu.
0: Мы не будем открывать этого места Писания.
1: Mēs neatvērsim šo rakstu vietu.
0: Но в Откровении 19 главе.
1: Bet atklāsim grāmatas 19. Nodaļā.
0: С 11 по 13 стих.
1: No 11 līdz 13. Pantam.
0: Говорится о всаднике на коне.
1: Runa ir par jātnieku uz zirga.
0: И его имя было Слово Божье.
1: Un viņa vārds bija Dieva vārds.
0: Речь идет об Иисусе Христе.
1: Runa ir par Jēzu Kristu.
0: О небесном его царствовании.
1: Par viņa debesšķīgo valdību.
0: И там, когда он описан в уже в небесном служении.
1: Un tur, kur viņš ir aprakstīts jau debesšu kalpošanā.
0: Там есть такая фраза в 19 главе Откровения.
1: Un atklāsmes grāmatas 19. Nodaļā ir tāda
0: что
1: frāze.
0: Его одежды обогрянные кровью.
1: Ka viņa tērps drēbes, kas asinīs mērktas.
0: Христос даже сейчас, будучи на небо, не стесняется той крови, которая была пролита.
1: Jēzus pat tagad, atrodoties debesīs, nekaunējās no tām asinīm, kas tika izlietas.
0: Есть великая сила в крови Христа.
1: Kristus asinīs ir liels spēks.
0: Хочу помолиться.
1: Es vēlos lūgt.
0: Если ты меня слышал и тебе нужна молитва.
1: Ja tu mani dzirdēji un tev ir vajadzīga lūkšana.
0: Может быть, нужна молитва покаяния.
1: Varbūt tev ir vajadzīga grēku nožēlas lūkšana.
0: Помолись со мной на русском или латышском.
1: Lūdz ar mani kopā vai krievu vai latviešu valodā.
0: Отец небесный.
1: Debesu Tēvs.
0: Во имя Иисуса Христа.
1: Jēzus Kristus vārdā.
0: Через кровь Христа.
1: Caur Kristus asinīm.
0: Я прихожу к престолу благодати.
1: Es nāku pie žēlastības troņa.
0: Путём новым и живым.
1: Pa jauniem un dzīviem ceļiem.
0: Прости меня.
1: Piedod man.
0: И пусть драгоценная кровь Иисуса Христа.
1: Un lai dārgās Jēzus Kristus asinis.
0: Очистит и омоет меня.
1: Tīra un mazgā mani.
0: От всякого греха.
1: No jebkura grēka.
0: Драгоценный Дух Святой.
1: Dārgais Svētais Gars.
0: Где я огорчал тебя.
1: Kur es esmu tevi apbēdināts.
0: Прости меня.
1: Piedod man.
0: Пусть милость твоя.
1: Lai tava žēlastība.
0: И твоя благодать.
1: Un tava žēlsirdība.
0: Наполнит мою жизнь.
1: Piepildi manu dzīvi.
0: Во имя Иисуса.
1: Jēzus vārdā.
0: Аминь.
1: Amen.
0: Драгоценные, в конце передачи хочу сказать.
1: Дорогие радио, beigās vēlos teikt.
0: Что наши богослужения проходят в Сауриши каждое воскресенье на Бортнику 6, 11.30.
1: Mūsu dievkalpojums Saurīšos notiek Bortnieku ielā 6, 11.30.
0: И в Риге на Брунинику 10, 16.00.
1: Un Rīgā Brunieku 10, 16.00.
0: И брат Айвар просил молиться.
1: Brāls Aivars lūdzu pēc aizlūkšanas.
0: Я молюсь за него прямо сейчас.
1: Un es tieši tagad par viņu lūdzu.
0: Молюсь о том, чтобы Господь коснулся и исцелил его там, в пансионате.
1: Tas kungs viņam pieskaras un dziedina viņu tur, kur viņš ir pansionātā.
0: Прикоснись к нему.
1: Pieskaries
0: viņu. Укрепи его.
1: Stiprini viņu.
0: Я молюсь за всех радиослушателей.
1: Es lūdzu par visiem radioklausītājiem.
0: Благослови их.
1: Svētī viņus.
0: Во всех концах Латвии.
1: Visos Latvijas galos.
0: Пускай твое благословение обогащает.
1: Lai tava svētība dar bagātu.
0: И печали не приносит.
1: Un nenes līdz bēdas.
0: Во имя Иисуса.
1: Jēzus vārdā.
0: Аминь.
1: Амен.
0: Напоминаю, у нас ретрит в Норкалне пятница, суббота.
1: Atgādināšu, mums ретрит Норкалне ir piektdiena un sestdiena.
0: Būtie blagoslovēni.
1: Esat svētīti.
0: Спасибо.
1: Paldies.
2: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами служил Дмитрий Кириченко. Ше вакара, радима татас дебес мумсон, ар мумс калпоя Дмитрий Кириченко.
3: Darba dienu vakaros, ik vakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67-213-704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.